Хора ти не батюши громена бара винтимай. Нашиш мала дай ондяй. Нашиш мала ви нога нада а. Ни хат кармиш помчить. На огли баню поставить. Ти садишь расшу парбай.